0: Ребята, да, всем доброе утро. С вами Эльвира Азарова, да. Королева эфира. И какой-то там никчемный соведущий Антон Павлов.
1: Богиня.
0: И какой-то там, вообще. Я его подобрала, отмыла, отстирала, причесала. Посадила напротив себя.
1: А, я думал, ты
0: Ержана.
1: Про
0: Нет, я про тебя.
1: А, да,
0: Ержана,
1: спасибо.
0: Звукорежиссер. Вот он был никому не нужным. Где-то там ходил, блуждал. Я
1: сейчас жена и дети Ержана
0: такие. Свои ручки отмыла, отстирала. Вот так почухала его везде мочалочкой. Отмыла и вас посадила напротив себя. Вот.
2: Спасибо,
0: точнее,
2: хозяюшка.
0: Ержан у меня по правую руку, ты у меня вот напротив меня.
1: По прямую.
0: По правую.
1: Не, ну я по прямую.
0: Ты по прямую руку, а он по правую. Ребята, вот таким составом мы для вас будем вещать на протяжении 2 часов. С вами.
1: Как и прошлые 10 лет.
0: Мы. Да, целая команда Васаби Шоу.
1: Да.
0: Ребята,
1: всем
0: доброе утро. Мы сегодня с вами будем опять, как мы это любим, грязно, может быть, не грязно, перемывать кому-нибудь косточки. Но будем делать это максимально безобидная надежда.
1: Конечно.
0: А то у нас столько ранимых появилось.
1: Ой.
0: Все так обижаются. Бегают,
1: что не скажи, так сразу отменяем.
0: Да. Да, тема такая. Какие поступки вам кажутся невероятно привлекательными у противоположного пола? Mm-hmm. То есть вы понимаете, да? Мы будем обсуждать green и red флаги, возможно. То есть когда мы говорим, какие поступки кажутся привлекательными, мы же тут же будем обязательно добавлять, какие непривлекательные. Для меня, как я вчера говорила и вообще всегда говорю, в противоположном поле, поле.
1: В общем, в мужиках.
0: Меня в мужчинах привлекает в первую очередь, вот прям на первом месте доброта. Доброта. Вот если мужчина добрый, он умеет сочувствовать, сопереживать, все. Это мужчина сразу автоматически, мне кажется, невероятно привлекательным.
1: Помнишь, даже...
0: Невероятно красивым.
1: Хозяйка, помнишь, даже Фунтик пел «Потому что».
0: Все, да.
1: Да, все, да. В нашем мире доброта что-то там лучше
0: и
1: всего.
0: И вот почему-то вот даже когда человек добрый, ты прощаешь ему его безответственность. Я вообще не люблю мужчин безответственных. Для меня это ред флаг. Но все это уживается благополучно в Антоне. То есть он очень добрый, поэтому ему все прощают какое-то предательство, там, я не знаю, измены, когда он кого-то подставляет, кого-то сдает, ведет слухи,
1: я так послушаю вообще.
0: Это человек самый ненадежный, да, это ты сказал, я не говорила. Это самый ненадежный человек в моей жизни, самый ненадежный, который просто подставит тебя в любой момент, вот нож в спину, Антон с удовольствием, тут как тут, да, понимаете? Вот, так же и скажут о тебе твои бывшие женщины, которые не смирились с предательствами, которые ты им приносил, да? Вот тут как тут, вот будь я его жена, я знаю, что я буду ходить просто, вот.
1: Ты мне тогда говорила, если...
0: спиной.
1: И ты говорила, если мы будем вместе, ты сказала, как раз-таки у нас все будет с тобой...
0: Да нет, я пошутила, Тосечка, да. Но, я ему все прощаю, во-первых, потому что это не мой мужчина, а во-вторых, потому что он очень добрый. У него эмоциональный интеллект 100 из 100, чего, к сожалению, нет у многих мужчин. Вот многие мужчины не умеют сопереживать. Что такое эмоциональный интеллект? Это когда ты умеешь человеку сочувствовать, правильно? Когда ты можешь его поддержать.
1: Я сейчас расплачусь.
0: Вот Тосечка может, поэтому я ему какие-то его косяки прощаю. Что делают, кстати, и наши слушатели. То есть они прощают Антону все. Абсолютно все, и говорят, верните Антона. А мне? Вот!
1: Ну прям.
0: Я показываю фигу, ребят.
1: Ты понимаешь, ты вообще просто, как бы, о тебе нет разговора,
0: да.
1: Потому что ты королева эфира, и
0: да
1: все просто тебя боготворят, понимаешь?
0: Нет, мы сейчас не об этом говорим.
1: Ну так вот, давай
0: вот,
1: про
0: мужчине
1: качество.
0: Самое главное, это привлекательность, естественно. И когда вот он, вот для меня вообще ред флаги мужчины, которые либо ненавидят, либо соревнуются с женщиной. И что она женщина, что ей все можно, что ли? Да, представляешь, мне можно. А знаешь почему? Потому что я себе разрешаю. Я себе разрешила, что если я женщина, мне многое позволяется.
1: Ох,
0: я так хочу.
1: Бы, да, я соглашусь
0: с хозяйкой.
1: А знаешь,
0: почему, дорогой мужчина, озлобленный на женщин? Потому что я и так живу в патриархальном обществе. Можно хотя бы я на уровне там своего звукорежиссера, своего мужа и своей семьи буду вот такой вот, знаете...
1: Ну да,
0: властной женщиной.
1: Да и пожалуйста, почему бы нет?
0: Да. А Кстати, да. Еще я заметила, вот на днях я встретила мужчину классного, мы там с ним задружили, прям все, друг семьи. Вот он мне так понравился, он душа компании, он так классно шутит, у него такая вот теплая, добрая атмосфера, и мы все, и он всех просто берет в свое обаяние, просто вот нас обволакивает своим обаянием.
1: Ну,
0: он такой невероятный.
1: Такие люди,
0: до одного момента.
1: До какого?
0: Что-то мы там общались, и что-то такое произошло. Mm-hmm. Кто-то там из мужчин сказал: ой, я все деньги отдаю жене. Он так. Такой: нет, нифига.
1: Опачки.
0: И знаешь, и он в этот момент сразу поменялся. Он стал какой-то злой, какой-то другой. У него энергия поменялась. Угу. Вот мы были влюблены в него, да, там, последний месяц.
1: Так.
0: Влюблены.
1: И тут раз
0: вот он такой: нет.
1: Да?
0: Он так и говорит: нет, нифига. А че это я должен все заработанные деньги отдавать своей жене? Понимаешь? И мы так, опа, все. У меня сразу, да, вот, вроде как я вот аж подвлюбилась в него.
1: Ну да, бывает.
0: И меня сразу отпустило. Я говорю: а почему нет? Ну, меня подотпустило, просто...
1: Ну, то есть, если бы хотя бы он, может быть, как-то мягче сказал даже все это, да? Может быть, ты по-другому бы отнеслась.
0: Потому что я зарабатываю, а она пусть сидит дома. Все!
1: А она дома зарабатывает.
0: Вот это сразу нет.
1: Домашние какие-то деньги.
0: Вот сразу нет. Вот все. Отменяю его. Отменяю. Не хочу с ним больше общаться.
1: Так, это в какое качество мы можем отнести, которое тебя вот...
0: А еще, например, мужчина, вот, который мне кажется так. привлекательным, когда он умеет добиваться своего. Вот, например, такой вот, знаешь, амбициозный. И еще привлекательные мужчины для меня это. Если я вот знакомлюсь с мужчиной, он говорит: я овен по гороскопу. Сразу да.
1: Ну
0: я
1: да,
0: телец по гороскопу.
1: Да. Тоже, да,
0: я лев по гороскопу. Вообще тысячу раз. Да. Вот если я познакомилась с мужчиной, он говорит: я скорпион. Сразу все. Нет. Но хуже скорпиона, если он говорит: я рак. Хуже, чем рак.
1: Мужчина.
0: Если мужчина говорит: я близнецы. Все, иди лесом. Сразу не мой мужчина.
1: Смотри, как ты описала, как и не только
0: так, что, ребята,
1: положительные качества или
0: да,
1: какие-то действия.
0: Да, можете так же, да.
1: Но плюс еще и даже гороскопы, да?
0: Вот то какие немножечко... поступки вам кажутся невероятно,
1: а вот знаешь,
0: ребята, привлекательными у противоположного пола, а какие нет?
1: А вот знаешь, я заметил, что ты слукавила. Ты не сказала, когда скорпионы нет. А еще знаешь, кому ты сказала нет? Девы, ты бы сказала сразу все.
0: Но девы, они для меня, вот девы-мужчины, они получше, чем мужчины-скорпионы, мужчины-раки и мужчины-близнецы. Вот как будто в этом антирейтинге девы окей. Да. Даже водолей окей. Вот водолей, ладно, окей, в антирейтинге пусть будет на первом месте. Потом идет дева. Ну, хорошо. Потом на третьем месте скорпионы. Скорпионы очень сексуальные.
1: Как-то я вот таких рейтингов по
0: знаку зодиака. Да, вот скорпионы, вот прям вот
1: хорошо,
0: неплохо,
1: давай,
0: в принципе.
1: Давай-ка дальше
0: неплохо.
1: Пойдем. А
0: какие... Мы будем с ним вместе плести интриги, мы будем вместе кому-нибудь мстить, мы будем вместе кого-то обсуждать, там подставлять. Вот раки скорпионами, прям кенты, прям хорошие, нормально. Я могу, вот это вот наша такая темная сущность, да, вот мы можем быть вместе. Ну, потом
1: переходи
0: пускай
1: на
0: будет.
1: Темную сторону.
0: Кто там у меня остался? Рак, близнецы, еще кто?
1: Козерогов ты не тронула?
0: Нет, нет, в антирейтинге. Козероги в антирейтинг не входят.
1: Эти, как их, секунду...
0: Забыла, подожди.
1: Близнецы.
0: Близнецы, раки, но я же говорю.
1: А, про близнецов сказал?
0: Ну тогда раки. Нет, все-таки на последнем месте мужчина-близнец. Вот вообще, прям в антирейтинге у меня прям на самом последнем месте.
1: А если взять...
0: Вот прям даже вот если бы мы были на необитаемом острове, так. И прям никого нет прям. Вот прям никого нет. Вот может быть тогда вот прям на худой конец вот тогда близнецов оставляю, мужчин. Девчонки тоже туда же. Хотя, если сравнить девчонка-дева и девчонка-близнецы... Не-не-не, близнецы. Вот близнецы и девочки, и мальчики. Все. Нет, не мое.
1: А если по нумерологии взять, то
0: какие цифры? Ну, девочки, они могут хорошо притворяться, поэтому, ладно, девочки, близнецы, окей.
1: Лайк,
0: они такие притворщицы, да. Они
1: не
0: могут.
1: Поймешь, где что, да?
0: Да. Так... Все, так. Ребята, пишите нам по теме.
1: А
0: тема
1: еще
0: такая,
1: есть какие-то
0: какие
1: положительные?
0: Поступки? А тебе вот, кстати,
1: какие поступки
0: да, кажутся вот, наиболее
1: да?
0: привлекательными? Ну, именно поступки. Почему мы не берем внешность, ребята?
1: Да, я понял.
0: Внешность мы обсуждать не будем. Вот как раз в этом-то и загвоздка.
1: Да, я понял. Ты знаешь, ну, опять же таки, если вот так взять, смотря на каких стадиях отношения эти поступки. То есть, например, сначала, вот когда, да, там... у вас только все это бурлит. Ну, какие-то, наверное...
0: Привлекательные поступки.
1: Другие, например, там...
0: Антон, да что мы
1: какого-нибудь
0: тянем?
1: Какого-нибудь характера, знаешь,
0: нет, давай,
1: такого...
0: вот, например, смотри, вот мы с тобой на свидании. Антон, да чего мы тянем время?
1: Вообще шикарно.
0: Не покупай мне никаких вот этот салатик, первый, второй десерт. Пойдем сразу.
1: Вообще лайк.
0: Не надо снимать посуточно. Давай почасовое. Час-два. Зачем тебе деньги тратить? Экономь. Ну, куда ты кашляешь?
1: Прошу прощения, да.
0: Вот, экономь, то есть. Вот сразу, да, да? Вот скажи, вот сразу она тебе кажется привлекательной.
1: Нет, ну не совсем, конечно, я... Если так утрировать, да, нет. В плане, знаешь...
0: На свидание пришла и подарила тебе тачку сразу.
1: Вообще,
0: на первое...
1: нет,
0: вот.
1: А что из такого?
0: Вообще ништяк.
1: Сразу просто купила, можно сказать.
0: Угу. Это ж поступок привлекательный.
1: Вообще здорово, да.
0: Да. Да.
1: Где бы такие были бы еще, конечно. Если есть такая женщина, я прям сразу... Миллион лайков.
0: Но у тебя есть большой минус. Несмотря на то, что ты такой добренький... Ну, такой предатель, вот это,
1: ой,
0: да,
1: ну не надо.
0: Это минус, конечно, ты предатель, ты ненадежный. Еще то, что
1: смотря
0: ты не
1: для
0: умеешь,
1: кого? Во-первых,
0: ты не умеешь
1: вот смотри,
0: заботиться.
1: Ты говоришь ненадежный, но все-таки, как знаешь, за все это время ты потом, опять же таки, иногда, когда у тебя хорошее настроение, ты вспоминаешь, что я с тобой 10 лет и прихожу с утра.
0: Хотя... Ты друг в хорошую погоду, вот. О чем я говорю? А если будет все плохо, ты первый сделаешь ноги. Да.
1: Я,
0: вот корабль
1: прочим,
0: тонет, ты первый.
1: Ну, вот как раз таки.
0: Ты не тот человек, который будет
1: неправда.
0: Спасать, там, я не знаю, отдаст тебе почку.
1: Так
0: жизнь
1: она так
0: за
1: практически
0: тебя.
1: Одна осталась уже.
0: Не-не-не. Вот в тебе нет заботы. Вот ты, да, ты можешь подставить. Да. Конечно. Начнется пожар, землетрясение. Ты
1: много
0: первый...
1: нового я о себе узнаю.
0: Просто так зриснешь все из студии. Все, никого ты спасать не будешь.
1: Вот это, конечно, хозяйка.
0: А
1: нет.
0: Я буду спасать, да, Тосечка, да. Вот сейчас мы начнем гореть, я буду спасать всех, а потом себя. А ты вот нет. Вот Ержан будет спасать всех, а ты первый убежишь.
1: Хорошо, да.
0: Все, ребята, любимые,
1: конечно,
0: а где ваше сообщение?
1: Своя,
0: у нас только 10
1: своя
0: сообщений.
1: Рубашка ближе к телу хозяйка, есть такое выражение. Сам спасай.
0: Вот. Вот так обычно
1: выручай.
0: Говорят все те, кто нифига никогда никого не спасет.
1: Ну, во-первых, я с тобой немножечко не
0: но
1: соглашусь.
0: Тебя... Тосечка, ты каждое утро не соглашаешься. Ну... Одно несогласие больше,
1: нет, понимаешь,
0: одним несогласием меньше.
1: Я вот, важно. Например, почему не соглашусь? Потому что я знаю цену,
0: Тося,
1: например...
0: я твоя хозяйка, ты должен согласиться, и
1: хорошо,
0: мы идем
1: ладно.
0: Дальше. Все, ну остановись.
1: Ну да.
0: Что ты как вот... Вот что-то душнило
1: я...
0: такое, а?
1: Согласен.
0: Сейчас будет доказать... Нет, на самом деле я очень хороший. На самом деле я никогда никого не использую.
1: Все, я же забыл, да.
0: На самом деле я вот спас.
1: Нет, хозяйка, я забыл самое главное, что я лучший среди худших, поэтому да.
0: Все, остановись.
1: Я дно, расслабься.
0: Не, ну как ты?
1: Я согласен.
0: Никто не напрягается.
1: Прости, пожалуйста, да.
0: Просто говорю, как есть. Я же твоя хозяйка, я же лучше знаю.
1: Все верно, я вспомнил.
0: Вот если бы ты был бы моим хозяином, ты бы лучше знал обо мне.
1: Не, ну вряд ли я был бы твоим хозяином, конечно.
0: Да, конечно.
1: Какой другой параллельной вселенной это произошло бы, вот я бы отыгрался. Но... Нет, я просто, если честно, вот мне вот, например, с одной стороны, восхищает в тебе, вот, ну и в противоположном поле это качество, и с другой стороны, оно и как бы и расстраивает.
0: Какое?
1: Это качество манипуляции.
0: А, ну да.
1: Вот как ты можешь манипулировать, я иногда просто думаю, ну...
0: Все могут, то есть...
1: Ну, так, нет, как ты, никто не может.
0: Да?
1: Честно.
0: Класс,
1: мне
0: нравится.
1: У меня ты единственный человек, у которого все под его рукой. Это вот, знаешь, у тебя все дома, на работе, кто даже не просто, все слушатели, походу, вот знаешь, там, я иногда просто
0: уже
1: поражаюсь.
0: Уже слушатели пишут, госпожа хозяйка,
1: да, понимаешь, я просто поражаюсь, как это происходит, и главное, ну, и ты такой, все, нет, я выхожу из-под этого гнета, а потом такой сидишь и понимаешь.
0: И чувствуешь какую-то да, тягу,
1: нет,
0: да, ко
1: нет,
0: мне?
1: Нет, и как комфортно, оказывается, здесь.
0: А это все
1: здесь,
0: черный
1: нет,
0: петух.
1: И как комфортно здесь, оказывается-то, под крылышком-то. Вроде бы только недавно убить хотел.
0: А потом... это все черный петух, приворот,
1: да,
0: на полную луну.
1: Научилась у меня,
0: да? Да.
1: Уже даже мои заговоры в Вуду не срабатывают.
0: Ладно, ребята, всем
1: Вуду
0: доброе
1: people,
0: утро.
1: Magic people.
0: Все, замолчи, пожалуйста.
1: Ладно.
0: Все, вот, видишь, замолчи, сказал, замолчал. Как мне нравится вообще, ребята, всем советую. Вот как мне нравится быть хозяйкой. Не могу, мне так приятно. Шна! Сейчас будешь гороскоп читать.
1: Я не знаю, просто искал про Вуду и что-то Продиджи вспомнилось. Так.
0: А мне почему-то, у меня в голове с утра, ребята, клянусь, я еду,
1: давай.
0: И у меня в голове песня «Я русский!» И мне не, как он там поет? И я не хорошо. И она у меня в голове постоянно.
1: Я нет, не понимаю.
0: У нас ночью соседи слушали музыку. Из всех композиций почему-то именно она мне вот просто в голову. Может быть, поэтому шаман такой популярный?
1: Я не знаю, может, он тебя зашаманил?
0: Да, у меня просто вот в голове, я русский, я еду, паркуюсь сегодня, еду за рулем, я русский, и мне хорошо, значит, я паркуюсь, я русский, и оно у меня в голове, вот мы даже эфир ведем, оно у меня в голове постоянно. Прилипчивая песня, конечно.
1: Да.
0: Ну ладно, ребята, любимые мои, пишите, а где, где ваше сообщение? 8 сообщений, что это такое? А?
1: Нет,
0: чего,
1: просто,
0: не
1: знаешь,
0: уважаете свою
1: нет,
0: хозяйку?
1: Просто, например, знаешь, как может быть сейчас...
0: А нет, Костину хозяйку, я же не ваш хозяйка.
1: Кто-то сидит в паре, например, и супругу, например, выбирает, и он, и жена такая, ну давай, напиши, какие у тебя привлекательные действия, а какие качества тебе во мне не нравятся, и он сидит уже такой, мне в тебе все нравится.
0: Да? Да у меня в голове она! Я не знаю, почему, серьезно. И что там было, что там было?
1: Ну и вот так. И он сидит, и он говорит, ну, то есть жена говорит, давай, пиши про мои хорошие положительные качества. Он такой, да в тебе их много, а отрицательные, и он сидит такой уже на нее поглядывает.
0: Нет, ребята, пишите про положительные качества.
1: Хотя бы то, что вас привлекает в положительном, в противоположном поле, какие действия.
0: Или вообще, или вот когда вы знакомитесь с человеком.
1: Ну да.
0: Вот какие его поступки вас привлекают. Да? Пишите.
1: Ну, доброта это однозначно. То есть я считаю, что это все-таки должно быть в любом случае. Для меня тоже, я соглашусь с хозяйкой, на первом месте.
0: Да.
1: Да, потому что ну, в жизни, да, то есть в соцсетях иногда
0: а
1: мы можем...
0: А ты же можешь такую отмазку найти? Я вот добрая, безотказная, прости, дорогая, не хотел просто вот ну, тебя как... расстраивать и как-то вот... Это неизменно.
1: Только в этом причина.
0: Да, это неизменно, я просто добрая. Ну как я ей откажу? Нельзя девушкам отказывать.
1: Вот, видишь, то хоть ты понимаешь.
0: Вот. Зачем мне вот
1: как, даже
0: лишний
1: вот...
0: раз тебя трепать? Правильно? Вот. Я просто хотел...
1: Может быть...
0: Тебя
1: как
0: не
1: это? Подожди,
0: тебя не беспокоит. Но я пытаюсь.
1: Я волонтер, понимаешь?
0: Вот.
1: Я благотворительностью занимаюсь.
0: Вот. Эротический волонтер. Ладно, ребята, гороскоп прямо сейчас.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». От Азаровой и Павлова.
0: Тонечка, сегодня гороскоп.
1: Тонечка,
0: на 24 сентября,
1: уже
0: четверг.
1: Уже представляешь,
0: 08:20
1: вот практически время. Пролетел первый месяц осени.
0: Да. Овны, сегодня захочется порядка и определенности. Планируйте шаги последовательно и не беритесь за все и сразу.
1: Тельцы, сосредоточьтесь на работе, карьере и долгосрочных планах. Не спешите, продуманный план поможет двигаться увереннее.
0: А, какие же вы лживые тут нам пишут. А, вы же говорили, что гороскопа не будет. Да, мы лживые, мы говорили и передумали, а теперь он
1: а
0: будет.
1: А вот те, кто у нас просят, мы для них какие?
0: Ну, я не знаю, вот нам написал слушатель.
1: Добрые, что мы начали их...
0: Он сказал, какие вы лживые. Да, есть такое, правда, не могу с тобой спорить, да?
1: Нет, подожди, а может быть ты сказала...
0: Мы набрали, не мы будет... обманули вас.
1: Может быть ты сказала, понимаешь, ты же не договорила, может ты сказала, не будет гороскопа в первые 10 минут. А,
0: Антон, я не нуждаюсь в этом.
1: А, да, вообще, да. Чуть...
0: А близнецы день подходит для обучения. Вот мне прям не хочется близнецов озвучивать.
1: Ну, давай дальше.
0: Да.
1: Раки, займитесь финансовыми вопросами и пересмотрите расходы. Наведение порядка в бюджете принесет спокойствие.
0: Не, ну близнецов надо озвучить, они обидчивые. Да, они еще и мстительные. День подходит для обучения и саморазвития у близнецов. Знания, полученные сегодня, могут пригодиться в будущем.
1: Львы, сегодня почувствуете прилив энергии и решимости. Направьте силы на конкретные цели. И не распыляйтесь.
0: Девы, особое внимание уделите деталям и мелочам. Планирование и порядок помогут добиться нужного результата.
1: Весы. Наконец займитесь делом, которое давно откладывали. Даже небольшой шаг принесет облегчение, а вечером возможен приятный сюрприз.
0: Скорпионы, вам может захотеться побыть наедине с собой. Пауза поможет разобраться в мыслях и лучше понять свои желания.
1: Стрельцы, неожиданное свободное время лучше посвятить себе. Отдых и любимое занятие помогут восстановить силы.
0: Козероги, сегодня уделите больше внимания собственным желаниям и целям. Не позволяйте работе и обязанностям полностью вытеснить личные потребности.
1: Прошу прощения. Водолеи, пересмотрите бюджет и будущее.
0: Подожди.
1: Да-да-да. Мы же там махнулись, я же просто Раков, понимаешь? Да, все нормально. Водолеи, пересмотрите бюджет и будущие расходы. Откажитесь от импульсивных покупок и заранее продумайте финансовые решения.
0: А рыбы, не пытайтесь сегодня получить ответы на все вопросы сразу. Дайте себе время, спокойствие поможет яснее увидеть ситуацию. Ребят, пишите по теме. Тема такая: какие поступки вам кажутся невероятно привлекательными

0: Мишечка.
1: Итак, начнем с грустной, неприятной новости.
0: Это холодная новость.
1: Умер музыкальный критик Сергей Соседов. Вот честно, я не ожидала вообще. Журналист скончался сегодня в городе Нерюнгри, Якутия, где находился на гастролях. По предварительной информации, причиной смерти стало падение с лестницы. Позже его госпитализировали, и, к сожалению, спасти его не удалось. Он очень сильно повредил голову во время падения.
0: Вот понимаешь, как бывает? Вроде бы какое-то нелепое падение, там, он же по лестнице, да, просто оступился. Вот так вот бывает. Так что берегите себя.
1: Мы давай продолжим, да, наши. Давай. Подождите, ребята.
0: Давай, продолжим.
1: Звонить, не пишите, не звоните.
0: И?
1: Так, сейчас. Будем обсуждать Джигана, да?
0: С удовольствием.
1: Только что ленивый его не обсудил. Новость такая. Джиган расстрелял прислугу и охрану у себя дома в Подмосковье.
0: Вообще
1: рэпер
0: ничего.
1: Около 10 часов держал обслуживающий персонал в заложниках. И все это было на глазах у детей. По данным СМИ, ситуация произошла в ночь с 3 на 4 июля.
0: Уже.
1: В доме в элитном поселке Шато-Саверен Джиган, будучи не в себе, оделся как Рэмбо, вооружился карабином Сайга-9. После этого звезда вызвала персонал в

0: гостиную и устроила самосуд по подозрению в попытке убийства. Чтобы сохранить себе жизнь, Джиган решил действовать превентивно. Так, одного из охранников рэпер обвинил в педофилии и со стволом у головы вынудил во всем сознаваться. После этого он дал работяге 5 секунд на попытку убежать, а затем он открыл по нему огонь, попал ему в руку и в ногу. Остальных членов персонала Джиган обвинил в предательстве, сливе информации, национализме и прочем. Им он также предоставил возможность убежать, после чего также, пока они бежали, он устроил стрельбу. Все это время, порядка 10 часов, дети рэпера, 10 часов он это делал, ребята, дети рэпера прятались по шкафам и держали свою мать Оксану Самойлову в курсе происходящего. Соседи, услышавшие пальбу, вызвали полицию, охрану поселка и товарищей Джигана. Рэпер не хотел сдаваться, избивал всех, кто пытался его унять. Охрана поселка не решилась штурмовать дом. У них не оказалось оружия, все испугались, да?
1: Ну да, понятно.
0: А в итоге Джигана удалось скрутить совместными усилиями всех собравшихся. Обрати внимание, а где полиция?
1: Пока не обращались.
0: Полицию вызвали, говорят,
1: хотя, да?
0: Да, охрана испугалась, не стали, значит.
1: Пока еще не доехала, видимо.
0: Подождите, вот так, стоп, мне непонятно. Ага. Элитный поселок.
1: Так.
0: У вас есть охрана. Но эта охрана не работает, получается, с хозяевами этого поселка, да? То есть, если он там открыл огонь, там, значит, держит в заложниках всех, и почему это не попало в новостные паблики, почему это все так замялось? Ладно, идем дальше.
1: И только сейчас всплыло, да?
0: Да, далее рэпера принудительно, вот, знаешь, то есть его скрутили, вот, там, кто, вот его окружение, да? Далее рэпера принудительно отправили в один из самых дорогих, самый престижный, дорогой рехаб-центров в Израиль.
1: В Израиль, ну, понимаешь, то есть он... Уехал из города.
0: Где он до сих пор проходит лечение, молится, значит, да, там поменял себе, извините, икнула, извините, ребят, поменял себе имя, а детей Оксана Самойлова увезла, которая экстренно вернулась в Москву из Милана. В разговоре со СМИ она подтвердила инцидент. Это произошло вот с третьего
1: вот по четвертое. Вот же кукуха стрельнула, а, у товарища.
0: Да. Ну, понятное дело, что он же там что-то принимает, да?
1: Нет, просто,
0: и
1: понимаешь...
0: И на лечение... Подожди, мы сейчас, озвучиваем. Давай. И на лечение Джигана уже потратили более 5 миллионов рублей. Рэпер проходит трехмесячный курс в Израиле. Джиган проходит длительную реабилитацию в частном центре в Ришон-Ле-Ционе. В Ришон-Ле-Ционе. По данным МЭШ, трехмесячный курс лечения обходится ему в более чем 5 миллионов рублей. В клинику его отправили после перформанса... Перформанс?
1: Перформанс называется.
0: Так, перформанс? Серьезно? Ребята, ну вы чего? Сначала Джиган прошел этап детоксикации,
1: так.
0: Затем приступил к комплексной терапии. То есть его лечат, бедолашку, его лечат. И теперь Джиган опроверг информацию о стрельбе по персоналу. Он сказал, это пып и провокация. Пусть что хотят, то и пишут, не плевать. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили, заявил Джиган. Очень известному изданию Блокнот Старс, да. И старшая дочка Джигана и Оксаны Самойловой думала, что отец ее убьет. По данным Стархит, когда рэпер устроил расправу над персоналом, дети боялись, что отец начнет стрелять и по ним. Мама, мы умрем, он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, мама, умоляю, он нас идет убивать. Передает анонимный источник слова Ариэллы. И совсем скоро, вот уже завтра, Ксения Собчак выпустит интервью, в котором Оксана Самойлова и расскажет об этом все подробнее, да? То есть теперь появились самые дорогие адвокаты у Джигана, то есть этот, значит, Добровинский и как его, Жорин.
1: Так.
0: Они появились, и они уже выступили с обращением к всем. Они сказали о том, что якобы это просто прогрев к интервью Ксении Собчак. Что там не стоило это все выносить, значит, на общее обозрение. То есть
1: пытались это все замять вообще, чтобы этого не было даже слышно. То есть если это произошло с 3 на 4 июля, это уже, представляешь, это уже больше 2 месяцев.
0: Да, и уже адвокат Джигана намекнул, что слив о стрельбе рэпера сделали не просто так. По мнению правозащитника, это может быть приукрашенный прогрев к интервью Самойловой. И также адвокат Добровинский в беседе со Стархит также предположил, что вся шумиха – результат чьей-то просто лжи, и просто это неправда, и это все подогревают какие-то слухи и прочее. Я вообще не понимаю, да, как вообще получилось, что об этом стало известно только спустя почти 3 месяца, да? И второе, почему после произошедшего человек оказался просто на лечении, да, там, где он там, в Израиле, да. Причем в самом престижном, дорогом рехабе, да?
1: Угу.
0: Почему не под следствием?
1: И вопрос знатокам.
0: Почему? Ну, то есть там вызывали полицию, как бы ничего, да? Я не понимаю. И еще, оказывается, Джиган и раньше нападал на своих работников. В 2019 году рэпер во время очередного приступа ярости откусил кусок уха своему менеджеру из-за того, что барабанщик не вовремя вышел на сцену. Тогда пострадавшего срочно доставили в больницу. Вот, и ничего не было, видите, ничего, никак его не привлекали, так. Никак вообще.
1: Он подумал, что он Майк Тайсон.
0: Но теперь, после всех этих вбросов, МВД уже начали проверку по поводу произошедшего в доме рэпера.
1: Обратили
0: пишет
1: внимание.
0: РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области, и Джигану грозит до 8 лет лишения свободы за стрельбу.
1: А вот это уже интересненько.
0: Вот это уже интересно, слушайте, но...
1: Нет, я просто вообще, удивлен, как сразу, понимаешь, как на выстрелы не вызвали.
0: Как мы все восхищались этой семьей,
1: да.
0: Помните, как все с ума сходили. Оксана Самойлова, у них такие дети, рэпер ее так любит. Ну и что он тебе изменил, он же рэпер. Зачем ты от него ушла? Зачем? Вот это Оксана Самойлова подобрал, он где-то ее отмыл, значит, сделал звездой. Якобы он звездой. Она, значит, это я цитирую всех этих хейтеров, да. Она взяла, поднялась и развела с ним, как она могла. Вы видите, что он устраивает, ребята?
1: Я тебе скажу
0: и
1: так.
0: Дети оказались в такой опасной ситуации. И все, и папу отправили просто на лечение в Израиль, где он молится. Значит,
1: нет,
0: там,
1: помнишь, мы с тобой...
0: Он 8 часов назад в Инстаграм выложил,
1: да,
0: как он
1: видели.
0: Молится. Какой он вот такой весь благородный, хороший. Но он удерживал людей, он персонал заставил разбегаться и стрелял по ним.
1: Помнишь, мы с тобой как-то обсуждали, и мы говорили, что вот Джиган нам нравится, у него такой дружеский, немножко странный вайб, да, такой,
0: да,
1: дружелюбный.
0: Да, да, но он создает
1: вот,
0: такое впечатление.
1: Да, сначала, то есть вот по всем вот этим передачам «Звезды», потом по «Камеди», да, потом по его некоторым там каким-то шоу. Но вот сейчас он меня перечеркнул весь этот вайб, представляешь?
0: Вообще ужас просто.
1: То есть если бы я знал об этом заранее, я бы вообще бы даже сразу...
0: Да, не рукопожатный человек.
1: Не люблю, когда
0: вообще,
1: люди проявляют
0: нет.
1: какую-либо агрессию по отношению к другим.
0: По шкафам, да. Писали маме, мама в Милане. Мама в Милане, он устроил такую дичь.
1: Вообще.
0: Что это вообще? И потом все осуждали Оксану Самойлову с ее разводом, да? И
1: вообще
0: я не знаю,
1: никак не осуждаю.
0: Насколько это правда, но если это правда, то это, конечно, ужас.
1: Я так полагаю, что, знаешь, если мы даже не знали, что он откусил менеджеру ухо,
0: но
1: да, что были такие вещи,
0: да, но мне...
1: то были и другие прострелы, которые
0: конечно,
1: мы вообще не
0: были,
1: знаем,
0: да.
1: которые Самойлова оставляет
0: да.
1: только... у себя где-то там...
0: Но мне интересно другое. Как вот мы и задавались 10 лет назад вот этим же вопросом. Откуда у Джигана деньги?
1: Вот до сих
0: у
1: пор.
0: У него нет никаких гастролей, концертов. Да, он не собирает там огромные стадионы, кто пришел бы посмотреть и послушать его.
1: Даже
0: вот это,
1: как блогер или
0: эти,
1: там как кто-либо,
0: там, надо подкачаться, надо подкачаться. Все, вот, да, где? Где там его суперхиты, ради которых просто там сотни тысяч человек бегут на его концерты, скупая его дорогущие билеты?
1: Даже пусть, я не знаю,
0: он нигде
1: там
0: не
1: хозяйка.
0: Дает концертов. Если, откуда у него такие огромные деньги?
1: Если
0: откуда?
1: У него в Инстаграме или там еще где-то либо подписчики какие-то, да, и, ну, к примеру, он там продает рекламу, да даже этого не спасало. То есть, ну, не показывало
0: да.
1: бы его
0: нет,
1: такое
0: нет.
1: наличие
0: это
1: огромных денег.
0: Да. Откуда?
1: Понимаешь, то есть
0: они у него
1: в месяц
0: были и 10
1: 5
0: лет
1: миллионов,
0: назад.
1: В месяц 5 миллионов платят рублей за его рехаб.
0: Более 5
1: Более
0: миллионов 5. Рублей.
1: Это...
0: Еще и в Израиль. Как он вылетел? И ведь полицию туда вызвали, да? То есть он
1: вот,
0: стрелял.
1: Много вопросов.
0: То есть, смотри, точка, что происходит, да? Даже
1: но
0: вот,
1: если,
0: вот,
1: конечно, это не оказывается, что это действительно был прогрев, и это вранье.
0: Да, у нас вот вызываешь скорую, если это на живое даже ранение
1: сразу
0: какое-то, да? Когда
1: полиция.
0: Там сам порезался.
1: Конечно.
0: Даже. Приезжает полиция. Вот даже у нас, ребята, да? А тут, то есть, огнестрельное ранение. Охранника там забрали.
1: В руку и в ногу выстрелили.
0: Да, в больницу. Да. У него... Двойное это, значит...
1: Два ранения.
0: Да, два ранения. Вот, его забирают в больницу, и как бы и тишина. Везде тишина. Но завтра узнаем. Может быть, это вообще какой-то прогресс.
1: Может быть, это действительно какое-то шоу.
0: Может, это часть шоу. Мы не знаем, ребята. Ладно.
1: Но
0: мы
1: если это вдруг оказалось правдой, даже сама идея этого странного прогрева – это идиотизм. Ну, то есть, не таким надо
0: прогревать. Это просто дно, ребят. Да. Это просто дно. Так, идем дальше. Вот мне кажется, вот мне на днях дочка говорила, она посмотрела интервью Кати Лель. И где Катя Лель говорит, и все смеялись над ней. Она говорила, что она встретила инопланетян, и инопланетяне поменяли ей эти зубы.
1: Так.
0: И вот моя дочка предполагает, она говорит, мам, помнишь, песня «Мой мармеладный» стала очень популярна в ТикТок, завирусилась, да?
1: Да.
0: В Америке, в Европе, значит, в странах Европы очень сильно эта песня стала популярна вот года два назад.
1: Да, странный такой феномен произошел.
0: Да, и она говорит, может быть, потому что она и стала инопланетянкой.
1: Возможно.
0: Возможно такое. И что мы видим? Нежданчик вчерашнего
1: дня. Прилетает опять.
0: Билли Айлиш выложила пост под песню Кати Лель. Билли Айлиш. Мировая звезда показала в Инстаграме свои архивные фотографии под трек «Мой мармеладный», чем призвала в комментарии тысячи россиян. Сначала многие подумали, что это глюк, или все массово сошли с ума, но нет, иногда жизнь преподносит очень интересные сюрпризы. Вот.
1: Понимаешь, то есть как это?
0: И там пишут, у Кати Лель, видимо, реально подвески с космосом.
1: Подвязки.
0: Простите, а я точно живой или, может быть, я умер? Я что, сошла с ума? Очень необычно, зайка, но очень странно. Думал, фан-страница. Вот, тут, то есть, тут заходишь в комментарии, все в шоке. Ребят, зайдите на страницу Билли Айлиш в Инстаграм.
1: Ну, что есть такого удивительного? Например, мы видели, как посты выкладывали зарубежные звезды под скриптонита.
0: Да.
1: То есть, ну...
0: Да. Дональд Трамп записал,
1: там,
0: игру свою. Угу. Ну, серьезно, но скриптонит, он и звучит так,
1: да,
0: понимаешь?
1: Фирменно, да, необычно,
0: а тут
1: конечно.
0: «Мой мармеладный», серьезно?
1: «Мой мармеладный». Ну да, тут явно это...
0: Возможно, Катя Лель вот-вот.
1: Катя что-то знает.
0: Она знает,
1: да,
0: знает.
1: Я знаю что-то.
0: Инопланетяне похитили ее зубы, а ей какие-то зубы вставили. Вот-вот-вот, Тосечка.
1: Ну, вот
0: и вполне возможно, ты же говоришь, что ты инопланетянин. Вполне возможно.
1: Да, только мне стерли память, я не помню откуда.
0: Ну да. Ты такой отброс, который...
1: Да, оттуда тоже довесок.
0: Вот,
1: просто
0: возможно,
1: шмат выкинули.
0: Поэтому все тебя любят. Потому что ты такой инопланетный. Так, идем дальше. Дэниел Рэдклифф. Рэдклифф, это который вот...
1: Дэниел Рэдклифф, это который играет в Гарри Поттере. Вот
0: это он? Я думала, он «Властелин колец». А
1: нет,
0: «Властелин колец» это кто?
1: Это...
0: Они же одинаковые.
1: Нет, не одинаковые.
0: «Властелин колец» и «Гарри Поттер» это же одно и то же, нет? Да?
1: Это две разные.
0: А вот мальчики похожи, да, актеры?
1: И мальчики не похожи.
0: А что такое?
1: Дэниел Рэдклифф, а там играет сейчас, блин, Элайджа Вуд. Вообще, ну то есть...
0: Они же похожи или нет?
1: Ну,
0: или
1: может быть, для кого-то
0: а
1: большеглазые.
0: А ты можешь не блинкать, Тосечка? Ну, серьезно.
1: Хорошо, оладьи.
0: Типа-типа, блин-блин-блин, типа-типа, блин-блин-блин. И заметь, тебя не увольняют, а все потому,
1: блин,
0: что...
1: Блин-блин-блин, я не ревную тебя.
0: А все потому, что ты инопланетянин.
1: Блин-блин-блин, обиды нет. Это у Пугачевой была такая песня,
0: Грузии
1: «Балалайка».
0: Дэниел Рэдклифф попробовал огромное хинкали, начиненное хинкалями поменьше. Актер заглянул в грузинский ресторан в Нью-Йорке. А, я думала, в Грузии, ребят. В Нью-Йорке попробовал необычное блюдо, однако, по словам владельцев ресторана, больше ему понравилась курица чкамероли. Ему хинкали не особо понравились.
1: Зря.
0: Такая новость, ребята, вот представляете? Я понимаю, все новости против вашей воли, но что есть, то есть. Мы озвучиваем. В Японии разрабатывают дома со встроенными роботами на базе искусственного интеллекта. Роботизированные манипуляторы будут передвигаться по потолочным направляющим и выполнять бытовые задачи. Переносить вещи, складывать белье, убирать и помогать по хозяйству. Первый такой дом планируют представить в Токио уже в 2028 году. К 2035 году... разработчики рассчитывают производить до 10 тысяч подобных домов ежегодно. Ежегодно.
1: То есть они имеют в виду не только у себя в Японии будут, то как-то
0: это будут целые
1: технологии.
0: Роботизированные дома.
1: Ого.
0: Да, с обслуживающим персоналом на базе искусственного интеллекта.
1: Потом даже
0: это прям вот полностью умный дом.
1: Потом
0: не так,
1: из
0: что
1: такого
0: там,
1: дома даже не выбежишь.
0: Там с телефона управляешь.
1: Если он раз захотел что-нибудь решить такое.
0: Да.
1: Ну-ка.
0: Ну, Тонечка, ты посмотри, что Джиган творит. А ты каких-то роботов боишься.
1: Прикинь, если у людей такие прострелы, а что с роботами может произойти?
0: Ну, мне кажется, робот трезвее, чем Джиган.
1: Нет, я тебе скажу, робот может, понимаешь, вот, если какой-то вот действительно мега умный искусственный интеллект, который под себя подомнет, прикинь, все другие искусственные интеллекты, которые смогут подсоединяться своевременно к любому бытовому прибору и не только, да?
0: Все.
1: Представляешь, это одновременно сколько всей техники станет, например, и не только техники, там, может быть, сейчас... много и вооружения, да, под ИИ, например,
0: но
1: там,
0: мы же
1: и машины.
0: Не знаем, точно, даже покупая какой-то безобидный вентилятор,
1: конечно,
0: мы же
1: что
0: не знаем.
1: С ним может произойти?
0: А если там внутри вообще камера, прослушка, мы же не знаем.
1: Да мы не знаем, мы не
0: нам
1: знаем.
0: Нам остается только фантазировать.
1: Мы не знали, ребята, мы не знали, наши пальчики писали.
0: Ребята, всем доброе утро, вернемся к вам через 3 минуты, а рубрику новостей мы продолжим уже в будущем часе. Ержик у нас уснул, Ержик, просыпайся.
1: Не, он все нормально.
0: Просыпайся, давай на музыкальную паузу.
1: Счастливый человек, а?
2: Доброе осеннее утро. Напоминаю,

0: Любимые наши, время ваших сообщений настало.
1: Настало твое время.
0: Какие
1: действия и поступки, да, какие?
0: Да. У противоположного пола вам кажутся очень привлекательными, а какие нет? Пишите 8 700 107 10 22. С добрым утром, Эльвира, королева эфира, и просто Антон.
1: Привет.
0: Умение слышать и искренне выражать свои чувства.
1: О,
0: вот
1: да.
0: Что ему нравится, да? По скриптам обычно те, кто говорят, что они эмпатичны, те еще засранцы. По-настоящему эмпатичные люди не говорят об этом и считают это нормой. Нормой.
1: Еще понимать, что это за люди эмпатичные.
0: Следующий, Аскарбек пишет. Для меня green flag — это если ей нравятся сериалы типа «Два с половиной человека».
1: Наш чел. Вообще.
0: А ей нравится, он говорит. Да?
1: Если ей нравится.
0: Green flag, да. Для меня green flag, если ей нравятся сериалы типа «Два с половиной человека», а red flag — это глухарь или типа того.
1: Right.
0: Хорошего дня, Тося, надеюсь, вечером увидимся.
1: Однозначно.
0: Аскарбек, ты наш мужчина, ты наш, братан. А ничего, когда женщина говорит «братан».
1: Нормально.
0: Обычно же мужчины говорят друг другу «братан».
1: Нормально, тигр.
0: Да.
1: «Два с половиной человека» лучше сериал.
0: Доброе утро, Васаби. Привлекательные поступки, когда он заботится о тебе, даже там, где ты не додумаешься до этого. Ты только подумала о каком-то желании, а он уже реализовал. Это не про крупные подарки, а бытовые мелочи. Ну, конечно же, а мужчина скажет: «Женщинам только деньги нужны, женщинам только деньги, она хочет только деньги, деньги, деньги, продажные женщины, продаются».
1: Нет, просто хотелось бы, можно как-то с финансами не связывать это все?
0: Здравствуйте, да. Эльвира, гроза радио, волны в эфире.
1: Уф,
0: ветер дует, Антон плывет. Я вам больше скажу, он плывет и не тонет.
1: Да.
0: Курс не знает, но не свернет. Спросишь, куда — ответ простой: куда-нибудь, лишь бы за волной. Это такой стишочек.
1: Волна — это ты, понимаешь?
0: Да. Кухня без посредников написала.
1: No.
0: Да.
1: Да,
0: на
1: кстати.
0: Первом месте, когда человек не смотрит на твое финансовое положение,
1: вот,
0: положение,
1: хорошо, да.
0: И относится ко всем одинаково. Многие сейчас очень сильно прогинаются перед состоятельными людьми. Терпеть это не могу. Все хорошее я увидел в своей супруге при совместном проживании, убедился в очередной раз, что прав. Ребят, даже вот на мероприятие приходишь, например, да?
1: Да.
0: И там все ждут какого-то особого почетного гостя. И люди приехали там к 6, приезжает к 9, и 3 часа все гости ждут. Вынуждены ждать.
1: Это вообще так некрасиво.
0: Это так некрасиво, да. И потом все перед ним присмыкаются.
1: Я бы, например, если человек уже опоздал на час, я бы собрался и уехал.
0: Да.
1: Ну, как бы даже уж на час это много, понимаешь?
0: А тут нам написали: мы все под каблуком у королевы.
1: А есть такое?
0: Есть, конечно, у каждого своя королева.
1: Вот видишь, я тебе говорил, а ты тут мне начинаешь-то.
0: Да.
1: Вот видишь, ты королева манипуляции.
0: Очень красивая блондинка Ирина, прям роковая женщина.
1: Давай.
0: Ой, мне так нравится вообще.
1: Так, Ирина, ну-ка показывай тоже, что ты в одного.
0: А зачем
1: смотришь?
0: Тебе, ты женат же.
1: Просто я смотрю.
0: Нет, ты женат.
1: Я должен оценить.
0: Какая?
1: Красивая девушка.
0: Огонь, да, огонь. Почему так скромно сказать «красивая девушка»?
1: Ну, просто красивая девушка. Очень красивая девушка.
0: Сказать: просто бомба, красотка.
1: У меня слов нет.
0: Она пишет: доброе утро, царица Эльвира и какой-то там Антон.
1: Она все как в воду глядит.
0: Очень ценю качество в людях, открытость, чувство юмора и заинтересованность в разговоре. Да, еще неприятно, ребят, когда ты приходишь на встречу, вот там с подругой, да неважно с кем, и человек сидит в телефоне.
1: А, это постоянно.
0: Он на телефон отвлекается. И вот есть такая категория людей, вот ты приходишь, ты общаешься с ним, а он все время на сообщение отвечает в телефоне. Потом, когда ты ему пишешь...
1: Будь здорова.
0: Он все время в телефоне.
1: Да, это я.
0: На ваших встречах. Но потом, когда ты ему пишешь, он тебя игнорит.
1: Отвечает.
0: Да. Так ты же всегда в телефоне.
1: Но я же говорю, это я, прости. Честно, я вот эту свою прям качество, зависимость телефонную ненавижу. Но что ж поделать.
0: Так.
1: Сори.
0: Доброе утро, Эльвира, королева эфира и какой-то там Антон. Спасибо, девочки. Я рада, что вы со мной, мои девочки.
1: Смотри,
0: всегда
1: какие
0: со
1: мной. Ты просила всего лишь неделю. Разошлись-то уже.
0: Девочки, еще
1: неделю,
0: сглазьте, Антона, сглазьте.
1: Ты что несешь-то, а, вообще?
0: Надо сглазить. Есть глазливые зеленоглазые? Есть среди вас рыжие какие-нибудь? Вот сглазьте Антона. Посмотрите на его страничку.
1: Откуда у тебя сглазьте, столько сглазьте. Вообще сквернословия? И вот
0: какого сквернословия?
1: Ужасная
0: Я хочу просто понять, работают ли твои обереги. У тебя же защита есть, ты же говорил, защита.
1: Нет, ну а при чем тут это?
0: Просто мне так хочется, вот прикинь, вот ответ простой. Вот нет ничего сложного.
1: Говоришь на меня, переводишь на себя.
0: Хорошо.
1: Вот видишь, ладошка, это зеркало.
0: Это просто ладошка, точка.
1: Зеркало.
0: Не самое чистое.
1: Зеркало. Я вот так, еще вот так.
0: Фу, убери!
1: Вот так, смотри.
0: Уйди!
1: С меня.
0: Фу!
1: На тебя.
0: Уйди, уйди, не дыши на меня, фу. Я не хочу твое дыхание вдыхать.
1: Лови мои.
0: Так, качество мужчины. Тихо. Да. Ирина пишет. Качество мужчины, которые раздражают, это невыполнение сказанного. Вот это вот завтра куплю, освобожусь, прибью. Прям сама бы его прибила. Сказал, сделал и точка. Вот таких ценю и уважаю, написала Ирина. Вот
1: просто
0: так-то.
1: Иногда такие мелочи вылетают из головы, я просто хочу сказать.
0: Да?
1: И где-то на месяц может вылетать из головы, может больше даже. Так что извините, пожалуйста.
0: Еще доброе утро, васабушки. Как-то перелистывала радиостанцию и обратила внимание на дикую неискренность ведущих. Это вы что, про нас, что ли?
1: Не.
0: Это очень сильно контрастирует с вами. А, тогда наша, нормально. Также и в повседневной жизни. Не люблю нечестность. Пусть лучше я проработаю с психологом травму, чем буду принимать действия и слова человека за искренность. А ваша парашют с ножками. Ой, давно нам не писала.
1: Да, давно тебя не было.
0: Красотка давно нам не писала. Да.
1: На контрасте.
0: Ребята, а
1: значит,
0: вот когда нам говорили, а вы помните,
1: да?
0: Вы нам писали, что нам сценарий. Какой сценарий? Это кто сидит и пишет каждое наше слово? Это как?
1: Я просто не представляю, насколько у человека мозг засорен, если писать такой сценарий,
0: просто
1: понимаешь?
0: Просто писать сценарий.
1: Нет, так, еще так
0: ребята,
1: отыграть по сценарию, представляешь?
0: Ребята, мы с Антоном как? В жизни точно такие, как и на радио, точно такие. Ну, может быть, разговорчива,
1: да.
0: Потому что я устаю.
1: Ну, и мы ржем по-другому, конечно же, у нас более...
0: У нас вот эфирный смех это... А вне эфира...
1: У меня всегда такое.
0: Это я.
1: Да.
0: Да, у тебя не будет... Я себя спалила, а ты...
1: А у меня же всегда такое. Ты всегда говоришь, как ты ужасно смеешься.
0: Еще вот так.
1: С прострелом, да.
0: Вот.
1: А помнишь, как-то, когда Макс так смеялся, мы над ним ржали?
0: Да,
1: и у нас с тобой не было, а теперь сами такие... Это вот прикольно...
0: Да.
1: Вот он, бумеранжик.
0: Вот прилетело. Эля, нужно...
1: Либо
0: тихо,
1: это простуда.
0: Тихо, нужно
1: да,
0: мое
1: давай.
0: Женское мнение.
1: Давай, не вопрос.
0: Эля, нужно ваше женское мнение. Как бы вы поступили, если вы встречались бы год с мужчиной, он рассказал бы, что женат два раза. И сегодня узнаете, что до первой жены, оказывается, был еще брак без детей. Так, я не поняла.
1: Вообще
0: можно
1: не въехал.
0: Чуть как-то... Так, еще раз, подожди еще. Так. Как бы вы поступили, то есть я,
1: так.
0: Если бы я встречалась год с мужчиной,
1: так.
0: И он рассказал бы, что был женат два раза.
1: Так.
0: И я сегодня узнаю, что до первой жены, оказывается, был еще брак.
1: Еще раз, да?
0: Да.
1: То есть, ну и ладно.
0: Ну и ладно, а что такого? Ну нормально. Но он, возможно, вам не говорил, просто не хотел вас расстраивать.
1: Так. Поверьте мне.
0: Или он знал, вот видите, вы пишете на радио, вот такая тревожница.
1: Где первый, где
0: и он
1: второй,
0: понимал,
1: там и
0: что
1: третий.
0: Если он вам расскажет, все. Вот. Но смотря как он расстался с ними, почему расстался, да? И вообще, но вообще в целом для меня red flag это мужчина, который там дважды, трижды разведен вообще.
1: Ну вот я всегда, я вот люблю вот эту свою шутку, что муж это явление временное. А вот бывший муз, это уже навсегда.
0: Прям муз?
1: Муз. Да.
0: Ребята, я вчера
1: давай.
0: Выехала позавтракать.
1: Так. И поела мус?
0: Нет, позавчера,
1: так.
0: Пораньше, да, там.
1: Ага.
0: Я не нашла парковку.
1: А, я думал, мус.
0: Я
1: ела.
0: Сделала 3 круга. Я вообще не нашла ни внизу.
1: Да.
0: Я уже думаю, встану там в километре от этого заведения. Я не нашла парковку нигде. Ребята, как вы по Алмате днем передвигаетесь и делаете какие-то доставки, развозки? Где вы паркуетесь? Как вы дела решаете? Вот я все время вот задаюсь вопросом, или мне одной так не везет? Нигде нет парковок!
1: Надо искать. Ищите,
0: так, вот
1: и
0: еще
1: будет,
0: нам пишут. Тихо, замолчи.
1: И найдете.
0: Доброе утро. Мой муж Антон каждое утро везет меня на работу по адским алматинским пробкам и потом едет на свою работу через полгорода, опаздывая каждый день. Учитывая обстановку на дорогах в Алматы, это действительно поступок. Я люблю его, написала Катерина. Катерина любит своего супруга Антона.
1: Антон Тигр, привет тебе, если слышишь.
0: Просто написал Нурбол. Тоха, ты лучший брат мой.
1: Нурбол, красавчик.
0: Просто твои друзья
1: да
0: пишут.
1: Да нет, я не знаю, ну просто мне приятно такое услышать.
0: Они же
1: понимаешь?
0: Могут тебе написать в личку.
1: А откуда
0: зачем
1: они
0: сюда
1: ну,
0: пишут?
1: Ну пусть захотели, чтобы засчитала ты, а то все время я какой-то вообще никакой. Как бы и есть.
0: Ай-яй-яй-яй. Да.
1: Ай-яй-яй-яй, Канталья.
0: Что нам еще? Привет, шикарный Антонио. А, вот написали. Привет, шикарный Антонио, какая-то Эльвира. Все сразу...
1: Ну не надо, ну пожалуйста, это единственный человечек. Ну пожалуйста, который...
0: Green flag, он говорит, это наличие чувства юмора, особенно черного. А, разблокировываю, он пошутил.
1: Да, вот видишь.
0: Это был просто ее, все, разблокировал.
1: Да.
0: Так, здравствуйте, Васаби. Элечка молодец. Настоящий мужчина не будет отпрашиваться у жены. Он и так знает, что нельзя. Сказал, не сделал, еще раз сказал. Да, да, да, правда.
1: Да.
0: Так, Антон Батон, лучший ведущий. Эливира тоже та еще штучка. Хорошего вам дня.
1: О, та еще штучка.
0: Берег, почему ты пишешь Эливира через И? Я же не говорю на тебя Перик. Я же говорю Берег, правильно? Что это такое? Ну, правильно, я же не говорю «перек» вместо «берег». Ну, ребят, ну, серьезно, ну, обидно мне. Почему вы коверкаете постоянно мое имя? Почему я не могу ваше коверкать?
1: Хотя бы сказала, ну, «Рерик», а то как-то, ну, как-то вообще не очень.
0: Ну вот, ребята, ребята, ну все, пишите, я жду.
1: Давай, Эльвирочка, что, переходим во второй час?
0: Да, а ты не подначивай. Нет. Сидишь подначивай, сказала бы так, сказала бы сяк.
1: Ладно, я просто за тебя переживаю. Ну просто
0: это же Эльвирочка. Переживай за меня, пожалуйста.
1: Запомните.
0: Переживай за меня всякий раз, когда ты меня подставляешь и передаешь.
1: Смотрите, когда вы...
0: И нож в спину мне.
1: Подождите, когда вы пишете...
0: Каждый раз, нож в спину, нож в спину.
1: Эльвира, подожди,
0: подожди. Скоро она опять будет увольняться, опять будет...
1: Ну это биполярка, да. Нет, лучше смотри, послушай. Пусть они вспомнят, когда вот так... Эльвира!
0: А, подожди, он написал нечаянно за рулем.
1: А, все,
0: ну все,
1: тогда...
0: мой золотой берег, я вот. Тебя прощаю.
1: Вот видишь.
0: И ты меня прости, мой золотой.
1: А вообще там, Эльвира!
0: Все, да. Я попросила прощения, он извинился.
1: Не Эльвира, не Эльвира, а Эльвира.
0: Закрой. И не Эльмира.
1: Мне
0: часто пишут, Эльмира пишут.
2: Осеннее утро.

0: ребята любимые, мы продолжаем. Это второй час Васаби Шоу.
1: Ну, если кто не знал вдруг.
0: Да, если кто не знает, да. То знайте.
1: Эльвира.
0: Теперь.
1: Королева эфира Азарова.
0: И какой-то там Антон, вообще никому нигде не пригодившийся. Он только нужен мне. Только мне нужен. Да. И я каждое утро промываю ему мозги и внушаю это. А у него уже этот, как его, скажи мне, синдром этот.
1: Да, синдром.
0: Которого заложники берут. Быстро сказали мне.
1: Кого заложники берут?
0: У тебя.
1: Жертвы?
0: Да, вот у тебя стокгольмский синдром. Все, ребят, не пишите. Стокгольмский синдром у тебя. Да. Доброе утро.
1: А у меня алматинский.
0: Доброе утро, Антон, король эфира и какая-то там Эльвира. Вот видите, ребята, вы его уже провозгласили королем. Я-то сама провозглашенная королева, а он провозглашенный вами. Довожу свою жену до станции метро. Уже выяснили, что это быстрее, чем на машине. А, Тима, все, тебя тоже блокирую. Тоже
1: да не
0: вообще,
1: надо, ладно.
0: Мне не нравятся такие мужчины, мне не нравятся. Ребята, кстати, мы сегодня обсуждаем тему следующую.
1: Да, какие качества в противоположном поле? Ну, короче, что вам нравится в противоположном поле?
0: Сидит там в Телеграме, переписывается.
1: Нет, это вообще Инстаграм.
0: Это что за девочка там сидит?
1: Это ты.
0: Какая-то черненькая. Нет, у меня нету черненькая девочка.
1: Нет, тут черный
0: волосы.
1: На одной.
0: Тут красотка.
1: Где?
0: Удаляешь? Все, молчу, ладно. Так, что я хотел сказать, ребята? А, тема такая.
1: Да.
0: Какие положительные качества или поступки
1: вас
0: наиболее привлекают в противоположном поле?
1: А может быть, какие-то отталкивают, да.
0: Да. Доброе утро, Эльвира, королева эфира, и Антон, ее довесок. Я люблю в людях щедрость, хорошего, удачного дня.
1: Да.
0: А кто ж не любит?
1: Кто не любит?
0: Ты приходишь на первое свидание, и он тебе вообще, на тебе деньги.
1: Бентли,
0: закинул
1: квартиру.
0: Тебе на карту, на тебе все.
1: Езжай вот на Мальдивы, да. И больше мне от тебя ничего не нужно.
0: Вот как будто человек сразу нравится.
1: Да, он вообще просто лучший.
0: Да. А, ребята, еще знаете что? Вот вы замечали, вот смотришь, человек тебе вообще не нравится. Вообще никак.
1: Так.
0: Вообще такой противный, какой-то некрасивый, неприятный. Mm. Но потом он делает тебе какие-то дорогостоящие подарки.
1: И он становится
0: помогает тебе деньгами, и он сразу тебе таким красивым кажется. Вот с чем это связано? С тем, что как-то я продажная душа?
1: Ты знаешь, нет, я вот знаешь тебе, как скажу, хочу сказать, вот иногда некоторые люди нам, знаешь, ну, бывают несимпатичные.
0: Да.
1: Но их поступки настолько бывают искренние или вообще, знаешь, там бескорыстные, чистые, да, вот, и ты это видишь. И как-то вот его вот эта неприязнь внешняя, она уходит на второй план.
0: Да.
1: И вот почему, понимаешь?
0: Когда тебе этот человек что-то дает?
1: Нет, просто видишь, потому что мы и так, когда нам человек не симпатичен, мы думаем, что у него еще и душа гадкая.
0: Да.
1: Ну как? Мы уже
0: а бывает
1: сам...
0: наоборот.
1: А вот наоборот. Вот я тебе о чем и говорю. Смотри, а тут он показывает наоборот другие качества, и ты понимаешь, что окей, да, ты внешне как был, не нравился, так и не нравишься.
0: Да, да.
1: Но твоя душа мне нравится, и поэтому ты мне теперь становишься более приятен и симпатичен.
0: Да,
1: понимаешь?
0: Да.
1: Несмотря даже на внешность. Вот о чем я говорю.
0: Так, нам написал Сергей. Здравствуйте, Васаби Шоу. Хотел бы с вами поделиться своей историей.
1: Давай.
0: О, мне сразу интересно. Да. Мы такое любим. Mm. Я когда-то встретил очень красивую девушку невероятной красоты. Вот прям топ-модель. Глаза зеленые, сама брюнетка, редкая, очень редкая внешность, очень породистая, красивая, эффектная девушка. Я в нее влюбился с первого взгляда. Я просто парил. Я не ходил все эти дни, пока был влюблен в нее. Все эти дни, говорит,
1: парил.
0: Пока был влюблен. Да нет. Значит, там не дошло до
1: месяца.
0: Даже
1: до месяца.
0: И потом, когда стал узнавать ее ближе, буквально с третьего свидания, она начала очень много выпивать. Мне это не понравилось. И у нее все разговоры были о том, что она любит выпить, что ей очень нравится алкоголь. Но это было не так открыто, а так, завуалировано. Но это я вам так передаю.
1: Да.
0: А потом она все время наблюдала за тем, что едят и что пьют за соседними столами. Но ее волновала не еда, а качество выпивки. Она знала всю алкогольную продукцию.
1: Может, на сомелье.
0: Я знала, что ты будешь ее защищать. В общем, мне это в ней не понравилось. И потом, у нее было какое-то немножечко заторможенное сознание. И тут до меня дошло. Она просто была алкоголичкой. Хотя очень молодая, красивая девушка. Позже я поймал ее на приеме препаратов. Ну, скажем так, очень редких препаратов психотропных. А, ребята, наркотики, алкоголь, зло.
1: Несмотря на милое личко, алкоголичка.
0: И я, говорит, окончательно разочаровался. Все мои чувства улетучились в тот же день. Я просто не представляю, как жить с зависимыми женщинами. А знаете, что бы на вашем месте сделала бы женщина? Она бы начала спасать. Она бы еще вышла бы замуж за алкоголика, наркомана, изменщика и спасала бы его все годы. И он бы от нее не уходил, потому что она является его спасателем.
1: Вот за что я вас, женщины, люблю.
0: Да. Она бы его спасала, она бы сделала из него такого ребеночка, она бы им помыкала. И чем больше он бы ошибался, тем больше было бы баллов в ее адрес, что она такая вся благородная, все терпит, все ему прощает, вся такая несчастная. Он бы чувствовал вину, он бы отдавал ей все свои доходы, расходы, деньги, полный контроль над своими картами, над своим имуществом, она бы помыкала им, его роднёй, я не знаю, его знакомыми, подругами, сотрудниками, ну вот как это бывает, да? И вот есть такие женщины, которые вот прям вот включаются весь в этот процесс и начинают его спасать, да? И даже помогать ему быть зависимыми. За что я люблю и уважаю мужчин? За что?
1: За что?
0: Ребята, я очень редко признаюсь в любви мужчинам, но я должна подчеркнуть, мужчина никогда не подпишется на проблемы, никогда на проблемы такого характера. Вот если мужчина увидел, что она наркоманит, что она алкоголик, да, например, что-то покуривает странное, так, да, все, он сразу, ну вот может быть какое-то время он с ней там, значит, угу, ну, понимает, шуры-муры, но он никогда на ней не женится. Он никогда не будет ее там на путь истины. Может быть, единицы.
1: Нет, ну были,
0: скорее,
1: конечно, случаи, но это единицы, да.
0: Но это
1: исключение,
0: мало, да,
1: людей, из
0: правил,
1: конечно,
0: да?
1: Да.
0: Вполне возможно, у него у самого фляга свистит, поэтому он на это подписывается. Но в большинстве своем мужчины, они никогда не подпишутся на проблемную женщину. Никогда.
1: Ну, у вас просто, по-моему, у женщин на генном
0: учитесь
1: уровне в крови...
0: Учитесь у мужчин!
1: Нет, я просто говорю,
0: девочки,
1: у вас, у женщин на генном уровне в крови где-то вот это есть... добродетель, спасательство,
0: даже,
1: знаете.
0: Знаешь, самое интересное, вот да, даже самый законченный алкаш,
1: да,
0: он будет алкашом рядом с трезвой женой, которая будет поддерживать уют в их доме, растить детей, благородно там, значит, как-то вот, понимаешь, да, благородно выставлять,
1: ну,
0: тебя в
1: любовь
0: обществе.
1: Зла, полюбишь же осла.
0: Да, но так обычно,
1: кстати,
0: делают женщины.
1: Говорили,
0: и
1: да,
0: то определенного склада ума, да, либо у нее у мамы была такая же жертвенная позиция, да, либо ее мама,
1: ну,
0: прощала,
1: ты знаешь,
0: все
1: вот
0: папе,
1: я сейчас,
0: да?
1: Вот, знаешь, иногда вот смотришь на...
0: А мужчины нет, они на
1: хозяйка,
0: это не
1: знаешь,
0: подпишутся.
1: Смотришь на все со стороны, в принципе, у каждого своя жизнь, у каждого все случаи, они всегда, мне кажется, все равно индивидуальны.
0: Нет, не индивидуальны, Антон. Ну о чем ты? Что с тобой? Ты вообще молчишь.
1: А, ладно.
0: Я про тебя не говорю же.
1: Хорошо.
0: Вот. Или ты себя узнаешь?
1: Нет,
0: вот
1: вообще
0: ну
1: не
0: вот,
1: узнаю.
0: Это же не про тебя же.
1: Конечно.
0: Что ты паришься? Не парься. Так вот, значит, да, вот она увидела этот пример, на чем я остановилась. Да?
1: Да,
0: а
1: да,
0: вот мужчины, они никогда не будут этого делать. Никогда. Вот даже самый законченный алкаш там какой-то, да, там, не знаю, просто он там все,
1: да,
0: пропил.
1: Да.
0: Он все равно выберет себе женщину, которая будет сохранять вот это, значит, быт, порядок. Все там, значит, у него будет дома, скажем так, все на мази. Это очень большая редкость, когда вот как Иришка Чики-Пики, ее этот парнишка, они вот...
1: Так они и то поднялись, молодцы.
0: Да.
1: Там даже увидела, у монгола есть поклонницы.
0: Это исключение, ребята.
1: Да, конечно, но это очень хорошо распланированный пиар-ход.
0: Еще бывает же такой вот мужчина, например, он любит свою эту роковую красавицу, но он понимает, что для семейной жизни она как будто ненадежная.
1: Бывает.
0: Как будто бы,
1: да,
0: она немножечко недостойна быть матерью его детей.
1: Ну, как будто
0: вот
1: что?
0: Вот как будто бы вот он с ней погуляет, но женится на какой-нибудь такой девочке из хорошей семьи, которая родит ему, чтобы он не стыдился перед родственниками представить ее.
1: Ой, вот не, бывает еще, знаешь, как иногда бывает, погуляет, ну, как бы они встречаются, да, но он понимает, что с ней невозможна будущая жизнь. Почему? Потому что, ну...
0: Она
1: потому что она, эта женщина, рано или поздно уйдет ради чего-то большего.
0: Да. Доброе утро, Васаби. Для меня самое главное ценное качество в девушке – это верность. Мне кажется, это качество, да, может перекрыть все ее минусы. Всем добра и любви. Да.
1: Ну, не все, конечно. Представляешь, она не моется.
0: Доброе,
1: например,
0: утро, Эльвира. А вы так спасали мужчин? Никогда. Никогда. Я вот не спасатель, кстати. Вот это терпеть не могу. А вот, поэтому, девочки, я вам говорю, не
1: она
0: надо никого
1: спасать. Она не
0: Памела
1: Андерсон.
0: Но у меня есть очень много знакомых женщин, и я знаю, что многим женщинам свойственно становиться вот такими спасательницами. Такое неблагодарное дело. Еще бывает такое, ты его спасаешь. он встает там на путь истины, все хорошо.
1: Почему Эльвира не спасает этих людей? Потому что она не любит вообще, то есть ни алкоголь, ни вот все запрещенные средства сама никогда не пробовала.
0: Ну, то есть вообще
1: не то, что нет, имеется в виду, вообще к этому так относишься, к этому очень отвратно.
0: Да, я вообще осуждаю.
1: Поэтому она никогда даже спасать не
0: будет. Для меня алкоголик — это тот даже, который раз в месяц чуть-чуть подвыпил.
1: А для нее я вообще, то есть это...
0: Для меня, да, для меня вот Антон — это просто алкаш, вот просто...
1: Да.
0: Никогда.
1: С огромной буквы А и еще алкашина, вот так, да?
0: Да, да. Так, доброе утро, Эля и Тохыч.
1: Тохыч.
0: Спасибо за веселое утро вам. Хорошие качества, доверие, искренность, забота и внимание. Плохие — постоянная критика, эгоизм и ложь. Минато дописал.
1: О, привет, брат.
0: Что это было?
1: Нет,
0: сейчас?
1: Просто он, я вот Минато просто всегда, он с другого города, по-моему, из Кибастуза.
0: Здравствуйте, слушатели.
1: Здравствуйте, нет, ну он там же подписан Минато, и он мне всегда вот
0: доброе
1: донатит,
0: утро, самые лучшие ради... А, вот так-то.
1: Ну, мне приятно просто.
0: И поскольку он тебе донатит?
1: Там подарки. Ну, то есть роза.
0: Но эти
1: какой-то...
0: подарки сколько-то стоят, эти подарки же надо покупать. Я вот раньше тебе донатила,
1: знаю,
0: и, значит, там покупаешь, там, 1000 тенге, там, 200 тенге.
1: Нет, ну ты закидываешь, да, а потом там уже меняешь на... какие-то подарки. То есть розы — это там одна монетка.
0: Доброе утро, самые лучшие радиоведущие. Да, соглашусь. Есть одно шоу на одном радио. Так там эти ведущие такие фальшивые. Там все очень наиграно. Прям фу, тошнит от них. Тошнит.
1: Фу, тошнит?
0: Да, их тошнит от других.
1: Нет,
0: ведущих.
1: Фу, тошнит — это когда ногами что-то делаешь.
0: А по теме: терпеть не могу людей с бедным лексиконом, которые два слова связать не могут. Тебя терпеть не могут.
1: Пожалуйста, спасибо.
0: Пожалуйста, спасибо. Какой ты сегодня многословный.
1: Ну да, я постарался.
0: Что-нибудь нормально объяснить не могут. Короче говоря, не начитанные. В общем, для меня это одно из качеств человека — это умение хорошо разговаривать, применять нужные слова в речи. Эльвира, мое почтение. Антон Бро, давай зажигай огня в эфир. Жги!
1: Жги!
0: Макс написал:
1: давай,
0: мне
1: Макс.
0: Нравятся молчаливые женщины. Я бы хотел себе...
1: Я понял. Да, нельзя так говорить.
0: Молчаливую и богатую женщину, он говорит. И чтобы у нее не было родственников. Вот, кстати, вот я тоже выходила замуж, я всегда смотрела на родственников. Я думала, нет ли у него там вот сильной привязанности к семье и куче родни.
1: Ты знаешь, ты можешь отбить любую привязанность даже к родне.
0: А я это сделала.
1: Да, я знаю.
0: Вот, вообще.
1: Ты понимаешь, я поражаюсь. Вот я знаю очень хорошо твоего супруга. Я знаю, когда мы с ним были знакомы и работали вместе на Хит-ТВ. Я знаю, какие у него были моральные какие-то устои, какие у меня были там взгляды на жизнь. Как это произошло, что, понимаете, за 10 лет работы, да, то есть...
0: Оба
1: поменяли свое мышление просто кардинально.
0: И ушли ко мне под каблук.
1: Я просто в шоке, понимаете? То есть первые 3 года у меня были какие-то свои мнения по поводу женщин, там что-то.
0: Все.
1: Женщины,
0: теперь он
1: вы
0: за
1: самые
0: мужчин.
1: Прекрасные. Да? Создание на планете.
0: За мужчин ты хотел сказать?
1: Нет, за женщин.
0: А, за женщин, да,
1: конечно.
0: Я перепутал. Так, здравствуйте, Антоха. В противоположном полу. Так написали. Нравится чувство юмора, и когда в тандеме. Он написал, когда в тандеме.
1: Ну, может, добавил какую-то букву «П».
0: Доброе утро, васабушки, принцесса Эля и царь Гороха Антоха. Царь Гороха Антоха.
1: Хорошо, не фасоли.
0: Для меня самое главное в девушке — порядочность и честность. Надо смотреть на ее маму с уважением, Амирчик. Вот, я об этом говорила, да? То есть, внимание. Вот вы посмотрите там на взаимоотношения мамы и папы. Вот если есть такая капризуля мамочка, у нее такая яркешка, да, там папа ей все позволяет, да? Папа там все решает. Вот примерно плюс-минус дочка будет такой же. Если мама очень властная, она всех подавляет, она всех контролирует, она такая очень жесткая, да, вот дочка примерно плюс-минус будет то же самое повторять, она будет примерно вот точно такие же отношения строить, как и у нее в семье.
1: А да? Вот еще вот...
0: Еще бывает такое... Замолчи.
1: Да, ладно.
0: Вот, еще бывает такое, например, ты, например, женишься на девушке, да, и ты боишься, что... ты понимаешь, что ты такой немножечко, ну... Хлюздишь лиловым глазом.
1: Да, гулёно.
0: Налево так поглядываешь, да? И ну, ты должен вот так вот присмотреться. Если, например, в семье этой жены мама прощала папу за измены, что-то такое было, ну вот, ну давайте так, ребят, не буду прям со 100% вероятностью, давайте так, 80% девочек, которые видели все это и росли на этом, она тоже может прощать измены мужчине, да. Вот в основном это как-то так работает, я не знаю, как это работает, но это работает.
1: Мы не знаем, что это такое, но если бы мы знали, что это такое, но мы,
0: но
1: не,
0: мы знаем,
1: не знаем,
0: что это такое.
1: Ты знаешь, вот мужчина сейчас написал, обращаю внимание на порядочность женщины, да, иногда бывает, ты смотришь на девушку, вроде бы, ну как бы, да, там даже комар носа не подточит, а потом раз понимаешь, что тебя она еще и, ну там, кому-то там рога наставляла, да?
0: Да.
1: А бывает такое, что вроде бы и взял супругу в жены, которая была не столь порядочной где-то по молодости, да, в каких-то, может быть, своих занятиях. И потом человек настолько просто тебе верен и предан, что
0: да,
1: там,
0: но,
1: как в этих,
0: но
1: когда
0: все-таки,
1: будет
0: точечка,
1: подавать патрон.
0: Вот я, например, да, я считаю, что для меня red flag — это когда мужчина или женщина, и женщина, ну, в том числе, да, они плохо отзываются и вообще не любят своих родителей.
1: Я вообще, да, ну и знаешь, вот самое...
0: Особенно, когда мужчина не уважает свою маму, да,
1: это,
0: когда,
1: конечно,
0: у мужчины есть куча обид и претензий на свою маму.
1: Нет, обид,
0: и он об
1: может
0: этом
1: быть,
0: и говорит.
1: И есть,
0: обиды, но... есть, да, но если он об этом постоянно говорит, он это помнит, да, там, как его там оставила мама и прочее, прочее, вот тоже так, такое себе. Сложно это будет, мужчина, сложно. Потому что как только ты поменяешь свой статус, то есть ты сейчас просто его девушка, и он такой весь классный, заботливый, благородный, но как только ты поменяешь свой статус на маму, то есть ты станешь мамой его детей, у него вполне возможно будет свистеть фляга, и он будет на тебя отрываться. Он таким образом психологически будет мстить своей маме за свои детские травмы. Есть такое в психологии понятие, понимаешь?
1: Вот опять же таки, да, есть. Вот знаешь, говорят, да, вот психология, вот задумываюсь. А ведь человеческий разум тоже, по сути, не изучен до конца, и человеческое тело, понимаешь?
0: Но все-таки, да,
1: да,
0: вот,
1: нет, я к тому, что...
0: Все-таки, смотри, как это работает.
1: Это, да.
0: Например, вот говорили же, какой отец, такой сын.
1: Ну,
0: это
1: гены,
0: работает,
1: да, гены, конечно.
0: Работает. Исключение из правил. Например, если папа был там страшным алкоголиком каким-то, да, сын то же самое повторит. Но, или он пойдет прямо от обратного, или,
1: ну,
0: он,
1: да,
0: будет прям совсем
1: разные.
0: Трезвый.

0: И при такой профессии где-то, например, там теряет пациента и начинает пить. Тут никто никак не застрахован.
1: Не застрахован, иногда. Но в большинстве своем все равно мы повторяем за своими родителями.
0: Ну, то есть, я в плане...
1: Я не говорю, что все, ребята. Вот есть такие вещи, вот, которые я вот своей маме терпеть не могла. И я сейчас ловлю себя на том, что я точно такая же, как моя мама. Я не говорю сейчас, я почему сейчас себя привожу в пример, чтобы никого не обидеть. Но в основном все равно мы все похожи на своих родителей. Но... В большинстве своем, конечно, есть исключения из правил, но в большинстве все равно мальчик, он будет таким же примерно плюс-минус, как его отец. Если отец властный, абьюзивный, очень такой деспотичный, и тебе его сыночка кажется таким милашкой, ты говоришь, вот отец у него такой вот строгий, жестокий, а вот мой муж, он не такой. Рано или поздно он будет таким. Все. Или если он таким не будет, он будет таким же мягким, добреньким, значит, он находится в каких-то таких условиях, в которых он не может до конца проявить себя, да, например, да, в чем-то он зависит от жены, или слишком он любит жену и зависим от жены, ему важно ее мнение, он понимает, что у нее приоритеты совершенно другие, при ней он не раскроется и не покажет своих демонов, да, или бывают исключения, опять же, ребят, подчеркну, исключения из правил, когда, например, мальчик, он вырастает добреньким, миленьким, таким вот добропорядочным человеком у очень деспотичного, жестокого отца, который вот в свою семью не принесет домашнее насилие. Вот. Вот сколько я знаю примеров, в основном, если там у папы, папа такой был, значит, деспотичный, у него сыновья все такие же. Если папа такой весельчак, безответственный, там побросал детей, тут побросал, у него сын будет примерно плюс-минус такой же. Ну, не знаю, это мое мнение, ребята, да. Не говорю, что все такие, но есть, конечно, исключение из правил, исключения, но это исключение.
0: Вынужден не согласиться, но не соглашаться я здесь не могу, поэтому я с тобой согласен.
1: Ты не повторяешь за своим папой?
0: Нет, не все.
1: Ну, хорошо.
0: Понимаешь, если бы я повторял бы за своим папой какие-то вещи, наверное, было бы чуть-чуть сейчас все по-другому. Однозначно, я считаю, что многие вещи я сделал так, как я сам хочу. То есть, ну, есть какие-то, да, там,
1: ну, все,
0: быть.
1: Ребят, всем доброе утро, все замолчите.
0: Ладно, окей.
1: Да, мы переходим к рубрике новости, ребят.
0: Урашечки.
1: Всем... Да.
2: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: время новостей, любимые наши, прямо сейчас. Да. Видео с уроком учителя о буллинге завирусилось в Казнете. В Казнете набирает популярность видео, на котором учитель объясняет детям, почему нельзя обзывать и высмеивать друг друга. Очкарик, толстый тормоз, коверканье имени или насмешки над внешностью, педагог отмечает, что буллинг нередко начинается именно с таких, на первый взгляд, безобидных слов.
1: Шучек.
0: Учитель призывает не ждать серьезного конфликта или слез, а останавливать подобные ситуации сразу. Стоп, так нельзя. По словам педагога, задача учителя не только дать знания, но и научить детей уважать друг друга. Она поставила камеру, сама себя снимала. Я надеюсь, что это была не игра ее на камеру, да, чтобы завируситься в Казнете. Да? А надеюсь, она действительно в это верит и также вот учит детей. Да. Ну, вот. Все, респект ей.
1: Ну, да, конечно.
0: Да, молодец. В Караганде женщину оштрафовали почти на 500 000 тенге за клевету на соседку.
1: Ого.
0: 34-летняя жительница Караганды обратилась в полицию из-за слухов, которые распространяла ее 66-летняя соседка. Женщина утверждала, что соседка родила ребенка от постороннего мужчины. Участковый опросил жильцов дома и установил источник слухов. 66-летняя женщина признала свою вину. Суд признал ее виновной в клевете и назначил штраф 484 400 тенге. Пострадавшая также направила руководству департамента полиции благодарственное письмо за работу участкового. В полиции напомнили об ответственности за распространение ложной информации.
1: Круто! Ребята. Крутая новость.
0: Вот, не надо распускать слухи.
1: Вообще здорово. То есть, нет, просто у меня бывают иногда такие соседи не совсем порядочные и рассказывают какие-то там... Какие-то,
0: слухи, да, сплетни?
1: Да, какую-то дичь вообще, сплетни, да, про соседей.
0: Но тут, понимаешь, одно дело говорить сплетни,
1: да, я
0: а
1: понимаю,
0: другое уже касается
1: это...
0: ребенка.
1: Вот.
0: Когда ребенку говорят, и, возможно, все соседи обсуждают и говорят о том, что ребенок там у тебя,
1: да,
0: там
1: за
0: другой
1: спиной,
0: отец.
1: За спиной,
0: знаем,
1: да, какие,
0: да, как
1: последствия.
0: Она это доказывала, какие,
1: да,
0: последствия были, да? Мы же так поверхностно примерно знаем.
1: Не, ну, опять же таки, видишь, тут работа участкового грамотная. Он напросил, да, то есть он понял,
0: да,
1: откуда это, кто. То есть изначально же вообще, то есть это были только предположения. Положение,
0: да.
1: А он поэтому,
0: участковый,
1: да,
0: хорошо сработал.
1: Да, молодец.
0: Конечно. Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что не может поздравить единственную дочь с днем рождения. К сожалению, говорит, мои близкие настолько настроили ее против меня, что я даже не могу поздравить ее с днем рождения. Я не хочу заставлять любить себя. К сожалению, отношение ко мне моих близких по крови людей погрязли во лжи, фальши и лицемерии. Но это их выбор. Представляете, даже не знаю, куда передать Аришеньке цветы. Отношения заблокированы, написала балерина. Более того, Волочкова отметила в разговоре «Супер», что вся Россия любит ее больше, чем собственная дочь. В плохих отношениях с наследницей звезда балета винит свою мамашу, она так и говорит, и отца девушки. Я думаю, что здесь все очень просто.
1: Да, все
0: ее
1: понятно.
0: Мама... Все детство ее водила на балет, старалась, трудилась, вкладывалась в нее. И вот дочка выросла, все хорошо было. То есть Волочкова все устраивала. Она гордилась своей мамой, гордилась своей дочкой, да, гордилась своим бывшим супругом Игорем Вдовиным. Она ровно до того, пока она не начала свое просекко со свежей клубникой. Понимаешь? Вот. И теперь они ее не поддерживают в ее алкоголизме. Ну, мы же все видим. Уже тут все понятно, ребята, да?
1: Ну, вот, да, там, да? Видела недавно новость, где-то она там шпагат устроила.
0: Да, да, да, есть... да. И просто дочка ее не поддерживает. Бывшему супругу тоже стыдно за то, что... То
1: за
0: есть,
1: некоторые ее выходки.
0: Мать дочери, да, поэтому он дочку забрал себе. Значит, мама, которая всю жизнь вкладывалась в нее, все детство ее водила на балет, там старалась, договаривалась, тоже ее не поддерживает в ее алкоголизме. Но Волочкова этого не видит. Ей кажется, что вся семья ополчилась против нее. Все сговорились против нее, и только вся Россия ее любит, а только родня ее ненавидит. Это не так.
1: Ты
0: не
1: знаешь,
0: так.
1: Мне кажется, у человека...
0: Вся Россия ее любит, да, к ней теплые чувства, но, скорее всего, да, скорее всего, она вызывает такую, знаете, добрую жалость, потому что мы видим, что человек пропадает. Человек,
1: ты знаешь,
0: очень
1: я тебе хочу сказать, да,
0: напитками.
1: Во-первых, мы, да, мы, конечно, видим всю эту дичь, которую она творит,
0: да,
1: но никто тоже, знаешь, вот не допускает того момента, что человек сломался после всей вот этой... быть артистом еще такого плана, понимаешь, это быть очень сложно.
0: Ой, все, не рассказывай.
1: Плюс еще, подожди, кто знает, через какие там проходят опять
0: же... Все проходят через трудности. Антон, давай будем, хорошо?
1: Нет, я...
0: Алкоголику всегда нужен тот самый алкоголик, который оправдает алкоголика.
1: Ну, Волочкова же в интервью говорила, что там в Большом театре там столько всего, да, то есть...
0: Многие проходят.
1: Ну, понятное дело, это ее выбор, конечно.
0: Не все балерины спились и творят такую дичь, как Волочкова. Все. Не надо вот это
1: может быть, у нее с психикой уже все. Уже.
0: Ну, естественно, когда столько алкоголя ты в себя вливаешь, твоя психика, даже самая здоровая, полетит со временем. Так, звезда реальных пацанов Зоя Бербер. Знаете эту актрису-красавицу, которая была возлюбленной Коли?
1: Коляна, да.
0: Коляна. Разводится со своим мужем. Ну, такой дружной парой.
1: Из-за Коляна?
0: В официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы появилась неожиданная новость. Актриса Зоя Бербер подала документы на расторжение брака с Максимом Белобородовым. Пара поженилась в 2024 году. До этого у них были длительные отношения. Когда Зоя была беременна их общим сыном, они тогда поженились. И вот сейчас вот ребенок совсем еще маленький. И они расстаются.
1: Ну, видимо, и жили отношения.
0: Классика.
1: Да?
0: Вот ты можешь быть долго в отношениях со своей женщиной.
1: Да, да, да.
0: Но потом рождается ребенок, и тут начинается baby blues, депрессия,
1: много
0: наваливается
1: чего.
0: Тяжесть. Ты уже видишь своего партнера совершенно в другом ключе.
1: Красках,
0: да. И мужчина не готов нести ответственность, да, или он как-то раз и там в чем-то там не вся помогает, не поддерживает.
1: Вся эта легкость какая-то улетучилась.
0: Все,
1: и стала
0: ты в нем разочаровываешься. Да. Так, идем дальше. К рехабу, где умер Пресли Гербер, сын Синди и Кроуфорд, возникли новые вопросы. Врач якобы назначал ему кетамин. В расследовании смерти... Значит, да, Пресли Гербера появились новые подробности. По данным TMZ, незадолго до трагедии врач назначал модели кетамин.
1: Так.
0: Несмотря на то, что близкие знали о его прошлых проблемах именно с этим веществом. Однако этот метод лечения не одобрен вообще, да, это FDA, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Его друзья теперь очень возмущены решением медика и считают, что назначение препарата требует отдельного расследования. Пока неизвестно, был ли вообще этот специалист сотрудником рехаба. Подозрительно, похоже на ту же мутную схему, что и в случае с Мэтью Перри. Мэтью Перри тоже скончался именно от передозировки
1: кетамином.
0: Да, там осудили его врача, который ему выписывал данный препарат. Потому что этот препарат не так-то просто. Ты пошел и купил. Нет. Тебе его должен выписать врач.
1: Нарколог,
0: и то
1: да?
0: Этот врач, он должен... Я не знаю,
1: я
0: кто,
1: не знаю,
0: ребят.
1: Вообще,
0: я не
1: как
0: знаю.
1: Там вообще,
0: ну, может быть,
1: кетамин,
0: в рехабе наркологи, там психологи,
1: нет,
0: психиатры.
1: Я поражаюсь, ну как это выписывают кетамин,
0: да,
1: который может стать еще...
0: Его, да,
1: который может
0: они
1: стать
0: от
1: еще,
0: него и лечили.
1: Да,
0: он, то
1: причиной,
0: есть он вызывает зависимость,
1: причиной,
0: этот препарат.
1: Да,
0: его лечили.
1: Это странно.
0: Так, идем дальше. Да. Том Круз расцеловал Кейт Миддлтон при встрече в Лондоне, нарушив протокол в отношении королевской семьи. По правилам этикета, принцессу Великобритании при встрече целовать не принято и даже запрещено. Обычно достаточно рукопожатия или поклона. Как видно на видео, звезде Голливуда это не помешало не только прикоснуться губами Кейт Миддлтон, но и галантно проводить ее по лестнице вниз. То есть он держал даже ее за ручку, вел ее по лестнице вниз. Он был просто без ума от Кейт Миддлтон.
1: Ну, Тому Крузу, мне кажется, вообще, как саентологу...
0: Ой, мне кажется,
1: как
0: да,
1: звезде,
0: дело не в этом. Мне кажется, Тому Крузу
1: по барабану.
0: Как будто можно все.
1: Ну.
0: Да? Вот будь ты Кейт Миддлтон, хотел бы, чтобы тебя Том Круз поцеловал?
1: Был бы я Кейт Миддлтон, я хотел, чтобы меня поцеловал Киану Ривз.
0: О, видишь... Вот.
1: Да.
0: У каждого свои, как говорится, предпочтения. А смотри, точка, ну так как ты Антон Павлов, вот он прилетел в Казахстан. Ты бы хотел, чтобы он тебя поцеловал?
1: Да пофиг.
0: Вот прям вот...
1: Да нет, конечно.
0: Киан Ривз. Нет, серьезно, я бы хотела.
1: Ну ты женщина, я как бы...
0: Ну все равно, а что? Ну нет, ну не
1: значит... По-братски чисто, в щечку тогда вообще не вопрос.
0: Да, я же не говорю в губы.
1: Не, ну тут каждый по-разному может представить. Я им настолько восхищаюсь, еще чуть-чуть в губы разрешил.
0: Так, Вероника Степанова продолжает надсмехаться над мужем Ксенией Бородиной. Несмотря на то, что на психолога супруги уже подали в суд, она не намерена признавать свою вину и извиняться перед ведущей и Николаем Сердюковым. «Сердюков опоссум», говорит она. Что характерно, кличку опоссум Сердюкову придумала не я. Ну да, ребят, это подписчики придумали. Но в суд подают именно на меня. Опоссум, видимо, нашел крайнего, сказала Степанова.
1: Ой, Степанова, молодец.
0: Мы желаем ей удачи. Тоже, да. Да. Так, в Азербайджане. А вот тут...
1: А опоссум это чей муж?
0: Не, не, не, не буду.
1: Подожди, Анечка.
0: Ксения Бородиной говорит.
1: А, да. Я что-то про Собчак, у нее тоже там интересный.
0: Нет, у нее Константин Богомолов.
1: Ну да, я понял.
0: Он Богомол,
1: а тут как бы... Как?
0: Нет, опоссум, он достойный человек у Ксении Собчак. Вряд ли бы она вышла замуж там за...
1: Ну да, поэтому он в своих фильмах и играет в кино.
0: Так, что я хотела? Нет, не буду я эту жесть озвучивать. Вот мне тут попросили. Нет.
1: Давай не жесть.
0: Такая новость,
1: ну,
0: конечно.
1: Какая нет, такая?
0: Не будем
1: какая
0: манипулировать.
1: Такая?
0: В Азербайджане бабушка, пока так везла в больницу новорожденного ребенка из больницы. Или в больницу,
1: о,
0: непонятно,
1: нет,
0: да.
1: Это...
0: Она его задушила, потому что боялась позора, что ее дочка родила вот так, не будучи замужем.
1: Ужас.
0: Все. Все-таки я это сделала. Я озвучила
1: себе,
0: это.
1: Ну,
0: я озвучила.
1: Как так-то?
0: Так, идем дальше. Все,
1: так,
0: ребята. Нет, больше таких суперинтересных новостей у нас нет.
1: Ну и все тогда.
0: Все, ребят, переходим к вашим сообщениям. Напишите нам по теме.
1: Какие качества вас привлекают в противоположном поле? 8-700-170-22.
0: Нет, не качество и не внешность. Какие
1: поступки
0: противоположного пола вам кажутся наиболее привлекательными? Пишите.
1: 8-700-170-102-2.
2: Здесь Азарова, здесь Павлов. Это Васаби. То, что взбодрит тебя осенним утром.

0: Ребята, ну что ж, время ваших сообщений. Тишина. Тишина.
1: Что
0: вы нам написали по теме? Доброе утро. Раздражают мужчины, которые сказали и не сделали. Или, видя проблему, начинают теоретизировать по этому поводу, а не решать. Можешь сделать — сделай, не можешь — молчи. И вдогонку про мужчин, которые не берут на себя лишних проблем. Есть другая сторона этого. Если у них в отношениях родится ребенок с проблемами, они тут же так же легко уходят от них. Да, возможно всякое, ребята, возможно всякое.
1: Ну как легко? Нелегко.
0: Выключай там, что у тебя такое?
1: Я случайно он включился.
0: Забакадыш написал: для меня ред флагом было, когда одна моя подруга на плач соседского ребенка за стеной сказала: ну когда же он заткнется? Че его угомонить не могут? Я, говорит, это 20 лет как помню. И, кстати, она не хотела своих детей. Вот, для него это ред флаг. Вот, пожалуйста. Вот еще. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Когда-то встречался с девушкой, которая ненавидела детей. Она так и говорила: если ты ждешь, что я буду тебе рожать, ты этого не дождешься. И когда мы гуляли с ней возле детской площадки, она всегда фыркала и раздражалась на детей, на их плач, на их каприз. Она все время осуждала мамочек, она все время была агрессивно настроена в отношении детей. Я с ней расстался, потому что для меня дети на первом месте.
1: Ну вот видишь, для тебя на первом, для нее на последнем.
0: Ну вот, да.
1: Люди
0: да,
1: такие
0: да.
1: бывают, что уже.
0: Тебе такие не встречались?
1: Поэтому вы и не сошлись.
0: А тебе такие не встречались?
1: Нет, кто? К сожалению.
0: Не любит детей, да? Вот прям.
1: Ну или к счастью.
0: Терпеть их не может.
1: Нет, не встречались.
0: Да, никогда.
1: Нет.
0: Да. Так, Элечка, сделай.
1: Были вроде бы, но нет.
0: Так, вот еще тут приколы мне прислал слушатель. А-а-а. Все, остановись, пожалуйста. Так, самый обалденный поступок со стороны девушки — это когда может признаться в том, что она не права, и извиниться. Бывают все факты, все доказательства предоставил, и все равно упирается как баран. Но как так можно признать свои ошибки? Наверное, может только тот человек, который уже состоялся как личность. Всем добра, Дархан. А для меня ред флаг, когда мужчина вот все тебе доказывает. И вот он, для меня ред флаг — мужчина, который знает, что ты не права, и он тебя давит, гасит, пробивает тебя на то, чтобы ты извинялась и признавала вину. Вот для меня вот такой мужчина, да, ред флаг. Для меня настоящий мужчина — это который видит, что его женщина не права. Но он закрывает на это глаза, думает: ну ладно, зачем я ее буду в своих же глазах позорить, понимаешь?
1: Крутой мужчина это.
0: Да, зачем? Вот ты видишь, что твоя женщина не права, закрой на это глаза, не надо ее унижать. Это унижает женщину, да? Так, вот для меня еще, кстати, ребята, ред флаг, когда мужчина не защищает. О, я же не рассказала, на днях я была в кафешке, так. Там рядом со мной сидела семья, угу. Трое детей, муж, он все время сидел в телефоне, все так, время так. Не обращал внимания на жену, трое малолетних детей и женщина. И она, значит, этих детей кормила, обслуживала полностью, угу, она занималась так. Ими, а он просто сидел в телефоне и гонял какую-то игру. И тут подходит к ним другая парочка какая-то, я вот не знаю, какая, они подошли и начали предъявлять ему за его жену. Они говорят, что когда они пошли в туалет, где-то она им нагрубила, его жена. То есть она отходила, они там поругались. Она пришла и не рассказала мужу о конфликте. Муж выслушал их, да. Они потом поругались. Здесь муж и жена дружно вдвоем напали на этого мужа. Они сказали: ваша жена невоспитанная, ваша жена в третьем лице. Потом эта жена начинает спорить, они на нее наорали и ушли, сели за соседний столик. И вот, ну, я не знаю, около 30 минут этот муж сидел и тюкал ее. Он сразу убрал телефон, ему сразу стала интересна жена. И он просто на нее отрывался, ругался, говорил: зачем ты тут конфликты всякие разводишь? Потом встал, швырнул ей что-то там, полотенце, что-то, салфетку, встал и ушел. Она потом, значит, остатки еды собирала в контейнер и ушла. Вот, вот такую сцену мы наблюдали, мы были просто в шоке, ребят. Он не уставал, он полчаса ругал свою жену за то, что она там ошиблась, или, возможно, она была не права. Это ужасно. Так, вот еще. Считаю, самую важную часть противоположного пола — это юмор. Будьте веселы и красивы, как ведущие нашего родного шоу, ваш карагандинец в Алмате.
1: Привет тебе, бро.
0: Все, ребят, все ваши сообщения зачитала, да. Дочитала. Прощаюсь
1: даже
0: с вами
1: моих шуток
0: уже
1: нету.
0: До завтра. Всем желаем прекрасного
1: завтра
0: дня.
1: Завтра начнем
0: Эльвира
1: шуток.
0: Эльвира Азарова, королева эфира. И какой-то там Антон.
1: Завтра начнем шуток.
0: Все, всем пока.
1: Пока.
0: Целую.
2: Как бороться с осенней хандрой? Просто слушай Васаби.

0: to be a 5'9 brown eyes.
1: Әуеннің рахатын сезін.

0: А сейчас дискотека.
1: Поставьте ноги на ширину плеч.
2: Диджей Игрун.
3: Диджей Игрун представляет
2: Супер Памп Шоу.
3: Супер Памп Шоу.
2: Супер Памп Шоу.
4: Только лучшая танцевальная музыка.
3: Супер Памп Шоу.
2: Сделай громче.
3: Get ready to pump.
5: Привет всем слушателям Energy FM. В эфире Супер Памп Шоу и я, диджей Игрун. В ближайшие 60 минут для вас звучит только отборный танцевальный контент. Делаем громче и поехали. Это Супер Памп Шоу.

Это все на сегодня. Час пролетел на одном дыхании. С вами был диджей Игрун в проекте Super Pump Show на Energy FM. Трек-лист и запись эфира вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. Желаю всем хорошего настроения. До следующего четверга.